Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Тот самый диджей, который лучше всех знает, мне кажется, в каком месте нужно оказаться в пятницу, чтобы понять, что вот она, прекрасная локация, да. И вариантов в случае Тиесто, ну, как минимум два, да и, в принципе, в нашем случае тоже. Это танцпол, и если повезет еще больше, то за вертушками, чтобы, знаете, самому там отвечать за музыкальный настрой на вечеринке с друзьями, да, было бы круто. Beautiful Places мы послушали только что здесь, на Радио DFM, Тиесто и Брайана Грейс, ну, а с вами уже я, Тимур Белов, всем от меня большой привет, поздравляю, разумеется, поздравляю вас с пятницей, и пусть вот эта самая пятница для нас будет максимально легкой. Окончательно, кстати, нас бодрит уже в ближайшем будущем Avicii Wake Me Up, а буквально через минуту слушаем Алана Уокера Broken Strings. Все они будут здесь, на Радио DFM.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
9: Мирон Проворов.
10: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
9: Алина Соколова.
11: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
9: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
12: 13+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
15: Потому что Радио DFM.

0: Есть любители коллекционировать сумки, да? Если даже в вашей коллекции есть хотя бы парочка, и не имеет значения, какая вот эта сумка, мужская или женская, думаю, вы никогда не смогли бы себе представить, что вот можно будет в нашем мире купить сумку из кожи тираннозавра. Вот странно, странно. Словно в парке юрского периода оказались, да, сейчас? Я вас очень хорошо понимаю. Так вот, кожу этого самого тираннозавра вырастили в лаборатории на основе коллагена, а потом сделали то, что сделали. И, внимание, сумка недавно была продана на аукционе. 150 тысяч евро. Вот интересно, кто из нас готов выложить такую сумму за сумочку, а? Ну, даже если для своей самой-самой-самой любимой. Хотя, если любимую попросить... Я бы хотел посмотреть на девушку, которая стоит такая и, знаете, своему любимому человеку говорит: «Слушай, дорогой, исполни, пожалуйста, мне... желание, вот самое такое сокровенное. Хочу сумку». Он говорит: «Какую сумку хочешь?» Он говорит: «Из кожи». Он говорит: «Из какой кожи?» «Из кожи тираннозавра». Интересно, вот как должна выглядеть такая девушка с таким желанием, а?
1: Реклама на Дифа. Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: красивым голосом только что была здесь, на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, пришел, чтобы выступить с таким предложением. Ну, как вы смотрите на то, чтобы в ближайшие минуты поиграть? Поиграть в игру под названием «Кинобрейк», где мы загадываем обычно фильмы, сериалы, актеров, каких-то персонажей, и вы пытаетесь по этим подсказкам угадать. Может быть, сегодня кто-то угадает и получит за это подарок? Звоните 8495-956-1012, сделайте прямо сейчас. 8495-956-1012.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Нужны мне клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: на суточный рост.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
3: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
2: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Здесь на Радио ДФМ, и сегодня в нем принимает участие Яна, художественный руководитель в Доме культуры. Именно этим полезным делом она занимается. Яна, привет, доброго дня. Здравствуй.
1: Привет.
0: Привет, с пятницы тебя поздравляю.
1: Спасибо и вас.
0: Спасибо. Давай разбираться с правилами. Они на самом деле в кинобрейке очень просты. По трем подсказкам тебе нужно угадать загаданный фильм, сериал, актера или героя, персонажа, может быть. Вот сегодня как раз-таки я для тебя загадал персонаж, героя очень известного. Три подсказки готовы. Я надеюсь, ты тоже готова их услышать и потом уже назвать свой вариант ответа.
1: Готова.
0: Ну, тогда мы начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Этот удивительный герой из дремучего леса. Обстоятельства, собственно, в его жизни складываются таким образом, что он приезжает в большой, очень большой город, мегаполис, и потом позже становится частью очень доброй, отзывчивой семьи. Вот такая вот история. Ну, если вкратце рассказывать.
1: Поняла. Ну, будем думать. Угадывать, кто это.
0: Хорошо, после второй и третьей подсказки мы тоже будем думать, еще раз думать.
2: Подсказка вторая.
0: Давай, собственно, поговорим о внешнем виде этого героя, потому что очень важно понимать, как он выглядит. Он носит синее двубортное пальто, красную фетровую шляпу с широкими такими полями. Ну, собственно, вот эта вот шляпа, это его прям визитная карточка.
1: Ну, будем думать. Еще подсказку, пожалуйста.
0: А, хорошо, третья подсказка. Последняя, между прочим, имей в виду.
2: Подсказка третья.
0: Ну, в этот момент я предлагаю послушать фрагмент, когда наш герой знакомится с мистером Генри Брауном. И вот как это происходит. Внимание сюда.
3: Как тебя зовут?
4: Ну, конечно. Меня зовут...
3: Как, прости? Ясно.
0: Ну, собственно, такое знакомство. Как ты думаешь, Яна, кого сегодня я загадал? Какой персонаж, какой герой?
1: Если честно, может быть, мистер Стрэндж? Или как? Типа такого что-то.
0: Мистер Стрэндж.
1: Нет?
0: Ответ принимается, проверяем. Мне очень жаль, но это был не мистер Стрэндж. Это был медвежонок. Медвежонок Паддингтон.
1: Точно. Ну, ладно.
0: Ты помнишь тот момент, когда он знакомится вот с Генри Брауном? Тот его спрашивает как раз таки, как его зовут. Он такой... А потом они придумали, собственно, имя Паддингтон. Вот так.
1: Точно.
0: Он из Перу приезжает в Лондон, знакомится с семьей Браунов. Ну и так как сегодня отмечается день пирожков с малиновым вареньем, малиново-клубничное варенье, не знаю, там джем. У меня вот прям напрямую ассоциируется именно с Паддингтоном, с этим медвежонком, поэтому я решил загадать именно его. Ну, жалко, но я
1: думаю, что
0: доктор Стрэндж где-то в той параллельной вселенной такой стоит гордый и говорит: о, меня самого Стрэнджа перепутали с Паддингтоном.
1: Да, смешно получилось.
0: Да, такое бывает, но бывает редко. Но зато как?

0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

И на радио DFM Kungs этот французский диджей сейчас занимает высокое второе место DFM ТОП-30. Ну, быть в тройке лидеров, это, знаете ли, дорогого стоит. А вот сможет ли Kungs подняться уже на вершину или нет, это мы узнаем завтра. Завтра, в субботу, с 15 до 17 часов по Москве, ни в коем случае не пропустите. Ну, а если вам, как и мне, собственно, нравится трек Galaxy, тогда не поленитесь, зайдите на dfm.ru и проголосуйте заодно. Можете, кстати, оценить, сколько всего интересного из музыки, в том числе, мы вам предлагаем. Заходите, присоединяйтесь, dfm.ru, сделайте это прямо сейчас.

0: там, именно в этой стране, стал невероятно популярен. Дело в том, что он живет на местной семейной ферме и весьма ответственно, знаете, что делает? Охраняет арбузы, которые там тоже выращивают. Но стал он популярен после того, как его начали фотографировать, разумеется, не жители и не работники этой фермы, а именно туристы. Выражение этого кота-охранника, ну, нужно видеть. Следит он за каждым прям арбузиком, сидит на них, причем с очень таким серьезным видом. Сидит и поглядывает там, чтобы арбузики никто не трогал. Ну, это самая настоящая работа, согласитесь. А вот что умеет ваш кот? Ну, ладно, если только есть, спать, тогда можете не отвечать на этот вопрос, потому что у меня кот такой же. До арбузов, чтобы охранять? Да что так? Что такое придумали? Мы же домашние коты, ответят наши кошки, правильно? Правильно. Из музыки у нас впереди Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Ган-Ган-Ган. И, кстати, в этом часе не пропустите игру «Московский Блиц» с очень хорошими денежными подарками. Все будет впереди. Далеко не уходите.
1: Реклама на Дифа.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Ребята из Stressed Out, ту работу, которую слушать всегда хочется громко, чтобы прокачать динамики, чтобы почувствовать, насколько хорошо они работали в студии. Да, согласен с этим на 100%. И, знаете, на 200 врубаю всегда звук, когда слушаю этот трек. Ну, а что касается планов на ближайшие минуты, то впереди у нас игра под названием «Московский Блиц». Я обещал, что эта игрушка обязательно случится. За каждый вопрос там вы сможете получить деньги. Хорошее предложение. Ну, тогда звоните, если предложение вам понравилось. Я уверен, что заинтересовались. 8-495-95-6-10-12. 8-495-95-6-10-12. Набирайте прямо сейчас. Желаю вам удачи.

0: «Московский блиц» на радио ДВМ. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: О, да! Долгожданный «Московский блиц» начинается прямо сейчас здесь, на радио ДФМ. И сегодня в нем принимает участие Константин, инженер в строительной фирме. Вот именно этим он занимается. Нижний Новгород у нас на связи. Костя, привет! Доброго дня желаю тебе, с пятницей!
2: Всем пятничный привет!
1: Всем пятничный, заряженный такой, выходные впереди. Я думаю, что о них ты уже мечтал давно, с понедельника начинал, составлял планы. Вот интересно, входило в твои планы, например, дозвониться в «Московский блиц» и принять в нем участие?
2: Ну, я слушал всю неделю, пытался дозвониться. Конечно, вопросы сложные, но попробую свою удачу.
1: Ну, будем давай пробовать вместе. Коротко о правилах. Тебя ожидает 4 вопроса о Москве. У каждого будет 2 варианта ответа. Твоя задача выбрать верный. А все потому, что каждый правильный ответ стоит 1000 рублей. И выигранные деньги ты сможешь потратить на одном из популярных маркетплейсов. Максимальный выигрыш составит 4000 рублей. Может составить 4000 рублей. Все зависит от тебя. Ну что ж, Костя, я тебе желаю на все вопросы ответить правильно. Надеюсь, так и будет. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Тогда мы начинаем. Поехали.
0: «Московский блиц».
1: И, внимание, первый вопрос. В виде какой ягоды выполнен арт-павильон, сделан в Москве на Арбате? Вишня или арбуз?
2: Я думаю, вишня.
1: Ты правильно думаешь. Где проходит винтажный маркет этим летом? На Пушкинской площади или на площади Революции?
2: Ну, пусть будет площадь Революции.
1: Пусть будет. Это правильный ответ. Какие зоны отдыха в рамках проекта «Лето в Москве» построены в столице? Бассейны под открытым небом или остановки с кондиционером?
2: Я думаю, бассейны.
1: Правильно думаешь. Финальный четвертый вопрос. На улицах Москвы можно посмотреть спектакли. Как называется этот проект? Театральный бульвар или парк культуры?
2: Театральный бульвар.
1: И, внимание, это правильный ответ.
3: Да.
1: Меня тоже эмоции переполняли. Я прям волновался за тебя. Но мы это сделали. 4 вопроса. Да, за эту неделю никто не давал такого результата. 4 вопроса, 4 правильных ответа. Костя, молодец.
2: Пятница, классный день.
1: Я согласен, удачный день уж точно для тебя, да. 4000 рублей ты можешь потратить на одном из популярных маркетплейсов. Мои поздравления, молодец, Костя.
2: Спасибо большое.
1: Ну и пусть не только пятница, но и предстоящие выходные у тебя будут такими же удачными.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 19 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: однозначно на радио ДФМ прямо сейчас в Фимбах и трек под названием Miles Away. Ну и слушайте, давайте я, Тимур Глоб, вам сейчас подкину полезных праздников, которые можно отметить именно сегодня, 19 июня. День карих глаз, так что все кариглазые принимайте поздравления. Посмотрите друг на друга, может быть у вас не карие, может быть это сегодня не ваш праздник, а вы так решили вдруг в пятницу что-то там отметить. Есть другие поводы. Металлурги сегодня тоже отмечают свой профессиональный день. Удачно так совпало, да, именно в финале рабочей недели. Профпраздник, можно выходные встретить сразу на работе. А еще день высунуть язык. Ну так, для разнообразия, давайте попробуем. Считай, что отметили.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписывай Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
12: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
11: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.

0: Мне вот стало интересно, а DJ Snake и Джастин Бибер, которые только что были на радио DFM, умеют танцевать тектоник, а? У меня к вам, собственно, такой же вопрос, а? Дело в том, что специалисты говорят, что 3 минуты тектоника в день бодрят лучше кофе. Врачи советуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие танцевальные перерывы. Ну, такие вот дела. Давайте попробуем, а? Есть у меня тут для вас подходящий саунд. Тектоник. Несколько минут этого танца помогает размять шею, плечи, спину, улучшают кровообращение и снижают напряжение от долгого сидения. Кроме того, говорят врачи, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс. Начальник там наругал, порал, а ты тектоник. Опачки, и все готово. Подвигали так руками, головой и считай, что спортом позанимались. Правильно? Зал сегодня можно смело пропустить.
1: Реклама на DFM. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: Стройландия.ру. 46-0-61. Гуатеринбург. Автоматики 28А. Угрен 112-565-804-39-61.
6: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: 5, 6, 10, 12. Давайте еще раз эти цифры, чтобы вы уж точно набрали то, что нужно. 8, 4, 9, 5, 9, 5, 6, 10, 12. Набирайте.
1: DSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Генри Кэмэмиль. Трек под названием Don't Want Go Home.
1: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kung City of Lost London.
1: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.
1: Этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
6: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
12: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
14: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
15: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
16: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня. 12+.
17: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: прекрасно все помните, потому что принимал участие он вчера, в четверг. Вологда радовалась за его результат. Конечно, 7 правильных ответов за 1 минуту. Это потрясающий результат. И прямо сейчас Игорь присоединяется к моей компании. Игорь, привет, с пятницы тебя поздравляю, здравствуй.
1: Спасибо, здравствуйте, спасибо.
0: Здравствуй, ну, судя по голосу, ты все-таки надеешься на то, что станешь самым лучшим на этой неделе. Но есть человек, водитель такси из Ростова-на-Дону, Алексей, который, знаешь, попытается вырвать эту победу у тебя из рук. Алексей, привет.
2: Всем доброго дня.
0: Доброго дня. Ты слышишь, как он серьезно настроен, Игорь?
2: Да, серьезно.
0: Какие пожелания будут у тебя для Алексея?
2: Ну, так как сегодня конец рабочей недели, я пожелаю Алексею, чтобы он выиграл, но на следующей неделе.
0: Леша, будем, Алексей, стараться на следующей неделе или все-таки на этой?
2: Постараемся на этой, конечно.
0: Хорошо, Игорь, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ну, Алексей, я тебе от своего лица, от чистого сердца желаю все-таки удачи. И, внимание, твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 19 июня, день карих глаз. Правда, что этот цвет является самым распространенным в мире?
2: Правда.
0: Это правильный ответ. Какой из этих актеров является обладателем карих глаз? Джонни Депп или Скарлетт Йоханссон?
2: Джонни Депп.
0: Верно. Британский актер Бенедикт Камбербэтч отмечает день рождения. Послушай фрагмент и скажи, какого супергероя здесь играет Бенедикт. Внимание сюда.
3: Человек – это случайный набор атомов.
0: Да, правильный ответ. Сегодня отмечается день высунуть язык. Кто из великих ученых прославился фотографией, где он показывает свой язык?
2: Альберт Эйнштейн.
0: Да. Какую теорию гравитации представил Эйнштейн в 1915 году?
2: Невесомость.
0: Нет, это общая теория относительности. 106 лет назад в России была создана комиссия по ликвидации безграмотности. Сколько букв «А» в слове «водовоз»?
2: Одна.
0: На самом деле ноль, ни одной. В этот день, 133 года назад, родился поэт, автор строк «Я достаю из широких штанин». И кто это, Маяковский или Пастернак?
2: Маяковский.
0: Да, это правильный ответ, Владимир Маяковский. Принято, подводим итоги. Пятерка. Кто сказал пять и посмеялся?
2: Это не я.
0: Это не Игорь?
2: Это не Игорь, не, извини.
0: Ну, на всякий случай, давайте все-таки мы проверим, да? Распространенный глаз, карий, да, действительно, это правильно, Джонни Депп, правильно, Доктор Стрэндж, тоже верно, Альберт Эйнштейн, теория относительности, вот здесь уже все, мы покатились, как говорится, да? Так, и Маяковский засчитан, да, действительно, пятерочка из семи возможных. Игорь, нам тебя все-таки не догнать.
2: Ура!
0: На этой неделе Игорь становится самым лучшим участником квиза. Вологда радуется. 7 правильных ответов за 1 минуту. Ура! Поздравляем!
2: Спасибо, спасибо большое. Мы сделали это.
0: Наконец-то. Алексей, ну, я так понимаю, на следующей неделе можно попробовать, если исходить из этих пожеланий от Игоря.
2: Я скажу, что пятницу ничем не испортишь. Так что
0: это действительно так. Ничем не испортишь. Тем более, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Игорь, Алексей, спасибо вам. Ребята, хороших предстоящих выходных.
2: Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.

0: На радио DFM Джастин Тимберлейк, который нас подводит, так и намекает на то, что впереди выходные, и пора завершать вот этот рабочий круг. Сделаем это, Джастин, не переживай. С вами был я, Тимур Белов, обязательно вернусь на следующей неделе. Всем счастливо, всем пока и хороших предстоящих выходных.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-код.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
9: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. DFM.
10: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Счастливчиком, который поборется за фирменный мерч от Радио DFM, стал Валерий. Валерий, мы вас категорически здрасте.
1: Всех приветствую, приветствую всех.
0: Ну что, конец рабочей недели близок или уже усё, закончился, уже закончилось?
1: Близок
0: еще. Ага, надо поработать. И сегодня, и завтра, что ли?
1: Нет, только сегодня.
0: А, вот это уже правильный ответ. Его и хотел услышать, Валерий. Ну что, соберитесь с мыслями, буквально две минутки, и мы посмотрим, ваш будет наш фирменный мерч или все-таки нет. Фейк-ньюс. У меня для вас готовы уже три новостных заголовка, которые я друг за другом вам озвучу, ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете в собственное пользование. А если ничего не получается, мы послушаем ваши приветы. Тоже, по-моему, неплохо. Итак, Минпромторг анонсировал локализацию производства права рульных автомобилей в России. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет, Валерий?
1: Пусть будет, да, правда.
0: В Госдуме предложили платить школьникам деньги за пятерки.
1: Думаю, нет.
0: А было бы классно, да, в наше время? Если бы так было. Ну и в Бразилии модель создала парфюм с собственным потом. Простите.
1: Собственным чем?
0: Собственным потом. Амбре.
1: Угу. Да, пусть будет да.
0: Да! Да, ну вообще... Нет! Не получается, Валерий, давайте разбираться. Неправда, Минпромторг не анонсировал локализацию производства праворольных автомобилей в России. Да, в Госдуме предложили платить школьникам деньги за пятерочки. И, ну, собственно, тут вы оказались правы. В Бразилии модель создала парфюм с собственным потом. Да ну ее. Валерий, мы ждем только ваши приветы.
1: Всем привет. Вам спасибо большое за хорошее настроение. Каждый день вас слушаем, всех радуем. Ну и всем хорошего дня.
0: Очень приятно. И надвигающихся выходных. Вместе с Радио DFM только.
2: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: сентября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что...

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 240 году до нашей эры греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли и заявил, что он составляет 6287 километров, что расходится с современными измерениями всего на 100 километров. В 1846 в Америке состоялся первый в мире бейсбольный матч, а в 1999 свет увидела первая версия онлайн-шутера Counter-Strike.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ Рио. Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
6: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Вы меня, конечно, извините, но давайте скажем честно. Каждый сходит с ума по-своему. Ну а в части Европы, по всей видимости, массово и уже давно.
1: Короче говоря,
0: в Нидерландах открылась первая в мире ферма животных без животных.
2: Че?
0: На ней вместо животных находятся биореакторы, которые выращивают мясо из тканей крупного рогатого скота. Как заявляют создатели фермы, оно совершенно не отличается от того, что продается в магазинах. И кроме того, в нем можно искусственно регулировать содержание белка, жира и углевод.
2: Да вы, блин, даете.

Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по

0: Так, совсем скоро расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока... Ой, не, как и чего, я поводов для праздника буду рассказывать, а пока поговорим с Эльвирой. Эльвира, здравствуйте, отвлекся немножечко.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Откуда вы к нам пожаловали, расскажите?
1: Из Санкт-Петербурга.
0: Там хорошо все с погодкой, лето пришло или еще надо подождать?
1: Пришло сегодня прям хорошо.
0: Я вас поздравляю, вот как выглядит счастливый человек в эфире радио DFM. Эльвира, у нас для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, еще точнее три варианта концовочки. Я прямо сейчас все это дело озвучу, предложу вам три варианта развития событий, если выберете правильный, гарантированно получаете от нас наш обновленный фирменный мерч. Ну а если вдруг ничего не получится, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Эльвира, в Москве супруги решили развестись. Ну, такое бывает. И поделить совместно нажитое имущество. А им оказался автомобиль, который муж в итоге... Многоточие вопрос, чего было дальше? Оставил супруге. Ну, надоело ему. Забирай. Оставил себе. Ну, потому что он эгоист и любит себя. Или распилил пополам.
1: Ну, скорее всего, распилил пополам.
0: А что это такое? Часто встречающееся явление, да, как факт?
1: В том-то и дело нет. Я решила выбрать не часто встречающееся.
0: В Москве супруги не смогли решить, кому достанется автомобиль после развода. Поэтому мужчина взял все в свои руки, вызвал бригаду рабочих и распилил машину пополам. Это победа, Эльвира! Это победа!
1: Ура! Ура!
0: Ну, должен сказать, что, в общем-то, по логике вещей и прилагаемых обстоятельств, все было достаточно интуитивно и просто для вас, не так ли?
1: Ну, скажем так, да.
0: Потому что выдал себя тот факт, что у нас была самая нереальная реальная новость. Но вы не растерялись и сработали грамотно. Я вас поздравляю, теперь у вас имеется наш фирменный мерч от Радио DFM, который мы обязательно вам пришлем. А вы сейчас передадите свои фирменные приветы?
1: Я передаю привет своей подруге Диане. Мы как раз вместе с ней только пообедали и припарковались, чтобы поговорить спокойно с вами.
0: Получилось?
1: Так
0: как
1: что
0: вы считаете?
1: Большой привет своей подруге. Да, все получилось, все
0: великолепно,
1: хорошо.
0: Великолепно. Ну, тогда я так понимаю, что у вас там вообще уже рабочий день подошел к концу, и вы двигаетесь навстречу выходным?
1: Да.
0: Потрясающе, да. Замечательно.
2: Реклама на
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: Стройландия.ру. 46-0-61. Гуатринбург. Автоматики 28А. Угрен 112-565-804-3963.
8: 15+. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет. This is Evening Show on DFM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: wildberries.ru.
1: 6+. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Вялкие пуповицы даже Косел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, местные билеты и получение на зон.ру. 16+.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКН 102-773-988-54-58.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Давайте-ка попробуй кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день наблюдения за звездами. Ну или же день под названием «Больше никогда». И отказаться уже наконец от того, от чего давно пора отказаться.
1: Сделай это! Просто сделай это!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Благоустройство 5 дворов завершили в Вологде. Объект на речном вокзале в Вологде передан новому инвестору. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Благоустройство 5 дворов завершили в Вологде. В Вологде продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы. В настоящий момент работы завершены по 5 адресам. В работе находится 17 дворов. Всего запланирован ремонт 27 дворов. Их благоустройство – часть стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова. При его поддержке на ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Объект на речном вокзале в Вологде передан новому инвестору. Речной вокзал начали готовить к ремонтным работам, о которых ранее заявил глава Вологды Сергей Жестянников во время прямого эфира. Через пару недель специалисты приступят к первой фазе работ в отношении здания речного вокзала. В планах демонтаж старой штукатурки с фасада, удаление стропильных конструкций и установка арочных окон. В рамках обновления речного вокзала планируется покрасить фасад, вставить оконные и дверные конструкции, отремонтировать кровлю, выстроить инженерные коммуникации, подвести архитектурную подсветку. Внутри помещения выполнят отделку. Работы планируется завершить к юбилею Вологды в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше

0: Современные технологии – это хорошо, особенно если они идут на пользу человеку, а не наоборот. Тугиз, например, молодцы, потому что первыми в России запустили зеленую волну.
1: Я волна, новая волна.
0: Да-да-да, теперь навигатор подсказывает скорость, с которой можно проехать несколько перекрестков подряд без остановок. Правда, пока только в Москве. Ну а я запускаю отсчет до старта игры «Слово дня». По моей команде первыми дозвонитесь в студию, отгадайте верное ударение в слове и получите в собственное пользование фирменный мерч от Радио DFM. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв. А то уже там заработались, наверное.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%.

0: Новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.

что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Звоните плюс 7495-956-101-2. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in the Porsche.

0: знания по русскому языку и получить звание грамотея в эфире радио DFM отважилась Елена. Ей аплодисменты. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Ну что, давайте, вспоминайте, не то я. Что было по русскому языку?
1: Хорошо было. 4.
0: Хороший ответ. Мне вот очень понравилось. Вы знаете, я надеюсь, что ваша четверка вас никак не подведет и уж тем более не разочарует, потому что вы одержите победу, ибо знаний, как выясняется, вроде бы достаточно. Осталось только не растеряться в самый последний момент. У меня для вас готов новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам надо бы, Елена, правильно поставить ударение. Если все складывается в вашу пользу, мы дарим вам обновленный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, послушаем ваши приветы. Итак, Елена, в Ленкоме состоялась премьера спектакля по мотивам романа «Золотой теленок», и зрители ожидали увидеть в нем Максима Аверина в роли Остапа Бендера в фирменной белой фуражке, полосатом пиджаке и тонком шарфе или шарфе. А вот теперь выбирайте.
1: Шарфе.
0: Шарфе? На А?
1: Да, на
0: А. Ну тогда с победой. Тогда с победой, Елена! Ура!
1: Ура!
0: Да, вы как будто бы что-то знали. В данном слове ударение всегда падает только на первый слог, поэтому правильно говорите еще раз. Как?
1: Шарфе.
0: Шарф надел? Да. Аплодисменты. Давайте так. Это твердая четверка по русскому языку. Может быть, даже с плюсом. И не иначе. В следующий раз дотянем обязательно до пятерки. Елена, я вас поздравляю. Фирменный мерч от Радио DFM теперь ваш и ничей другой. А мы ожидаем ваши фирменные приветы.
1: Всем большой привет и хороших выходных.
0: Обязательно. Вместе с Радио DFM.
2: Реклама на DFM.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
3: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
2: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня. 15+.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: города. При поддержке проекта «Лето в Москве». 12+.
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами аж до вторника, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, напоминаю, что в столице до 30 августа проходит третий международный открытый фестиваль «Театральный бульвар». Его новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, стали Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике Коломенское. Заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов страны. Таким вот образом, впервые на фестивале выступят коллективы из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Абакан, Тюмень и Смоленск. В программе выступления уличных артистов, мюзиклы и моноспектакли, а также оперные и балетные постановки. Кроме того, спектакли покажут не только в центре Москвы, но и в разных районах города на передвижной сцене «Дилижанс», которая будет работать все выходные. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и не скучайте в придачу.
2: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

не то что на горизонте, а вот буквально руку протянуть. Ну а сейчас, особенно для футбольных фанатов, эти дни точно будут особенные. Если вдруг пропустили, сейчас чемпионат мира проходит, все за ним следят, и особенно фанаты узбекистанской сборной. Для них это вообще первый в истории чемпионат мира по футболу. Что ж, пожелаем им удачи. Между прочим, даже президент Узбекистана вчера начало рабочего дня на 2 часа позже сделал, ну чтобы всем можно было посмотреть этот самый футбол. Жаль, не выиграли, но ничего, будем болеть за них и дальше. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, который мы потратим с пользой. Конечно, будем отвлекаться от работы и будем разыгрывать мерч. Участвуйте непременно.

0: розыгрыш мерча сам себе не приведет, как говорится, поэтому мы возьмемся за него серьезно. Прямо сейчас задам тему, на которую вам нужно будет ответить. Напомню, что прислать сообщение можно там в любом из наших мессенджеров по номеру 965-115-51-15. И шанс выиграть тоже есть у каждого. Не нужно там как-то лучший ответ прислать, который будет объективно как-то или субъективно оценен, нет. Выберем ваше сообщение, прочитаем, а потом случайным образом определится победитель, кто и заберет наш подарок. Тема вот такая. Что вы такого раньше вот абсолютно не понимали, пока это не произошло с вами? И после этого ваше мнение изменилось. Пишите, друзья, мы будем ждать ваши ответы. Есть время на то, чтобы написать сообщение. Главное, действуйте, и, возможно, именно вам и повезет.
1: Реклама на Дифа. Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
2: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Бесплатные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Смотрим, что же вы ответили на тему, что такого вы раньше не понимали, пока это с вами не произошло. Раньше не понимал, почему родители так радуются, когда дети легли спать. Потом у меня появились близнецы, теперь тишина для меня, это как выигрыш в лотерею. Ну, судя по тому, что ты радио слушаешь, сейчас они уже не спят. Всем привет, DFM, меня зовут Леха, я из Самары. Не понимал, как можно потерять очки, которые у тебя вот на голове, или которые в кармане даже видны их. Теперь понимаю, недавно со мной это случилось. Не понимал, почему бабушка смотрит тяжело на цены и вздыхает после вот этих историй, которые сейчас с ценами происходят. То же самое делаю каждый раз, когда прихожу в магазин. Привет, радио, привет, DFM, я Вика. Не понимала, как люди могут уснуть в автобусе, проехать свою остановку. Теперь я не высыпаюсь, когда еду на работу, и постоянно со мной это случается. И еще такое, не понимал, почему выражение «спина прихватила» имеет значение для кого-то. Думал, что это для людей, кому за 60, потом чихнул неудачно в 28, вот теперь лечусь. Слушай, ну а ты что хотел? Чихнуть и не иметь проблем со здоровьем теперь уже? Нет, возраст такого не прощает. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбирали, и повезло Лехе из Самары. Леха, мои поздравления, именно тебе достанется наша фирменная термокружка. Ну а вы, друзья, если также хотите побороться за призы и чувствуете, что тоже готовы победить, через час снова будет такая возможность.
1: Реклама на DFM.
2: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения, отдельная комната отдыха, Sony PlayStation, настольные игры и музыка, картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование, современная учебная база, более 700 бюджетных мест, социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82. Вместо сайта радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на DFM.ru.

0: лет, конечно, максимально быстро летит по сравнению с зимой там или осенью, потому что такая погода нам очень нравится. У нас 19 число. Какие события, какие праздники, посмотрим. Сегодня Всемирный день детского футбола. Между прочим, как раз чемпионат мира проходит, так что очень уместно. Еще сегодня Всемирный день неспешной прогулки. Это, видимо, после возвращения с обеда на работу обратно. А еще сегодня самый счастливый день в году, друзья. Пусть он будет для каждого. Привет, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час. И, возможно, этот час мы сделаем для кого-то еще более счастливым, потому что разыграем наш мерч, и он достанется именно вам. Дерзайте, друзья. Пока, погнали дальше музыку слушать.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: продолжаем раздавать подарки и делать людей немножко прислать и выиграть. Выбирайте любой мессенджер, который вам нравится. Итак, у нас тема, на которую нужно будет ответить. Вы, собственно, это сделаете, и, возможно, именно вам и повезет, потому что победителя мы выберем случайным образом. Главное — отправить сообщение. А тема вот такая. Ситуация, когда вы максимально быстро меняли свое мнение. Ну что, скоростные переобувочники, самое время рассказать о себе. Пишите сообщение, почитаем, выберем победителя, и он получит подарок. Удачи!
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404-04.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Строй отдел. Строим индивидуально.

0: индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел, качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
3: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: С естественным интеллектом.
1: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен Рукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Разгулялась волна.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что

0: Переобувание продолжается. Читаем ваши ответы на вопрос. Ситуация, когда вы максимально быстро меняли свое мнение. Привет, ZFM, я Игорь из Казани. Увидел огромную собаку без поводка и подумал, какой страшный пес. Вот, через минуту он, конечно, меня испачкал, но в итоге я сидел и гладил его. Сделало меня счастливее недавно. Не хотел идти на корпоратив вообще. Через час уже пел в караоке, дуэтом с начальником и требовал продолжения банкета. Молодчина, я думаю, поднял себе немножко баллов социальных. Привет, ZFM. Я думал, что робот-пылесос бесполезная штука. Через неделю дала ему имя, убирался отлично, потом сломался. Я снова думаю, что он бесполезная штука. Ну, видишь, как все вернулось на круги своя. Привет, ZFM. Это Максим. Увидел цену на арбуз и решил, что покупать не буду. Потом продавец решил уговорить, а мне все понравилось. Что ж, ушел, хоть и дорогие они пока. И еще такое есть. Я был уверен, что никогда не заведу кота. Потом кот сам пришел ко мне домой. Я не смог его выгнать. Потом совесть не позволила. И вот живем на двоих. Отлично, потому что кот любую квартиру и любую жизнь вообще делает лучше. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человека через рандомайзер, не переживайте. В этот раз повезло Максиму, который вот про арбуз писал. Максим, поздравляю тебя, тебе достается наш мерч.
1: Радиоканал ZFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радио ZFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ZFM.
4: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrika.rf. Лето – это вкусно!
5: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, УГРН 12-43-54-116.
6: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет смс-код.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из смс. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок Додо. Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
11: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
13: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Вологде ограничат движение транспортных средств. К записи аудиогида для прогулочных речных трамвайчиков приступили в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Вологде ограничат движение транспортных средств. 19 июня в Вологде стартует Всероссийский фестиваль уличных театров «Кружево истории». Он начнется с шествия уличных театров. В связи с этим с 18 до 19 часов ограничат движение транспорта на пешеходных переходах по маршруту следования участников фестиваля. Улица Каменный мост, проспект Победы, Кремлевская площадь. Всероссийский фестиваль уличных театров пройдет в Вологде с 19 по 21 июня. На открытых пространствах города выступят 11 театральных коллективов со всей страны. Для лиц старше 6 лет. К записи аудиогида для прогулочных речных трамвайчиков приступили в Вологде. Два прогулочных речных трамвайчика введут в работу 27 июня в день города Вологды. Туристический маршрут для гостей и жителей города уже разработан. Специалисты приступили к записи аудиогида. По замыслу организаторов, рассказывать о достопримечательностях, которые встретятся людям, будет река Вологда. Говорить гид будет голосом экскурсовода Марии Селяковой. Рассказ о Вологде сопровождается музыкальными композициями. Новый водный транспорт закуплен в рамках подготовки Вологды к 880-летнему юбилею по поручению губернатора Георгия Филимонова, без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
14: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущая. Я такая же, как все. Я тоже не люблю гладить постельное белье и тоже уже давным-давно забила на это дело. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 19 июня 2026 года. И это пятница, самый счастливый день в году. Называется так.
2: Ха.
1: Да. День также неспешной прогулки, день наблюдения за облаками, день бабочек. Также у нас сегодня день наручных часов, день животных в кино. В Уругвае день бабушек и дедушек. Мы тоже можем поздравить всех бабушек и дедушек. Мы, конечно, не в Уругвае, но почему нет? Лишний раз, я считаю, внимание старшему поколению. Какая разница, какой повод? Илларион Прапольник. Пришел Илларион дурную траву из поля вон. Ну и, друзья, сегодня мы решили с вами обсудить следующее. Какая вещь в вашем доме самая бесполезная или редко используемая? Ну, я могу начать.
2: Давай.
1: У меня таких две. Значит, во-первых, это гладильная доска. Я глажу все на кровати. Да. Мне так удобно. Я еще не понимаю, зачем я буду вытаскивать вот это все, вот это городить. Полотенечко подстелила, погладила, все окей. И телевизор. Честно говоря, я даже не заметила, что у нас там что-то случилось и каналы отключили. Вот. А потом я смотрю, что-то все пишут в домовом чате, что, оказывается, у нас телевизор не работает. И как много было людей, которые, знаете, я, конечно, телевизор не смотрю, но все равно все подключили обратно. Да, вот есть такое.
2: У меня вообще полно всяких вещей ненужных. Фондюшница – раз, хлебопечка – два, соковыжималка, которая доставалась.
1: Дмитрий, давайте уже закончим, потому что иначе вы сейчас все перечислите, что другие люди хотят перечислить. То, что вы не пользуетесь никакой техникой в доме, так это все понятно. Вы на мотоцикле катаетесь с утра до вечера, понимаете? Вам не до бытовых проблем. Но это не означает, что это не использует ваша супруга. Так, друзья, обязательно пишите, какая вещь в вашем доме самая бесполезная или редко используема. С удовольствием принимаем. Где?
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Также пишите в наш мессенджер Макс номер 965-115-5115.
1: Наша подарочная кружка вам 100% пригодится, поэтому старайтесь, и вполне возможно, она достанется именно вам. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи, расскажем подробно. Это уже пятый лунный день, и это день единорога, мистического символа верности, долгу и принципам. Также вот энергетика этих лунных суток покровительствует тем, кто не боится дороги, перемен, и может наказывать за нерешительность и застой. Будьте гибкими, друзья. Что нельзя делать в пятый лунный день? Начинать грандиозные дела с нуля, фундамент пока еще зыбкий, изнурять себя непосильно трудом, игнорировать знаки тела, принимать решения на эмоциях, вступать в ссоры и распри. Негатив, рожденный сегодня, будет разъедать душу долгое время. Совершать пустые траты, разбрасывание ресурсов, денег и сил приведет к их дефициту. Что можно и нужно делать в пятый лунный день? Нагружать тело умеренной активностью, движение, друзья. Отстаивать свои принципы. Это очень важно в этот период, потому что честность перед собой сегодня важнее всего. Взвешивать каждый свой шаг. Мудрость заключается в умении видеть последствия своих поступков, очищать мысли и пространство. Даже слезы сегодня могут быть целебными, потому что они будут очищать ваше ментальное поле. Проявлять великодушие к близким. Умение прощать делает нас сильнее, и строить стратегические планы идеально в этот период. Ментальная карта, нарисованная сегодня, приведет к цели. Ну и в профессиональной сфере наступает время собирания камней. Этот лунный день не терпит суеты, стартапов и авантюр. Энергия благоволит завершению начатого, систематизации и наведению порядка. А по поводу летнего солнцестояния, вот очень просили поговорить, но это в следующем часе, потому что летнее солнцестояние у нас выпадает на воскресенье, 21 июня в 11:24 по московскому времени, это утро, у нас наступит летнее солнцестояние. И о том, как правильно провести этот день, мы расскажем в следующем часе.
0: По

0: Камон, друзья, прямо сейчас мы напоминаем тему, которую обсуждаем.
1: Какая вещь в вашем доме самая бесполезная?
0: Робот-пылесос. Вот, потому что обычно как-то и быстрее, а еще он жрет все ненужное по пути постоянно. Идешь спасать провода и занавески. Вот некоторые, у кого есть домашние животные, еще рассказывают, что конфузы могут случаться неприятные с этой историей. Но не будем об этом. Кстати, вот очень многие тут объединились в ненависти к глажке. И действительно, часто покупают вещи, которые гладить не надо. Есть люди, которые гладят постельное белье. И вот тут у нас Елена пишет: я вообще не понимаю, зачем это нужно. Мы научились с мужем просто влажное, чуть влажное белье скручивать в рулончик, и получается оно абсолютно ровненькое, красивое, и не надо париться.
1: Это уже лайфхаки пошли.
0: Да, это уже они. Домашний телефон. Вот, есть. Люди еще платят за домашний телефон, но используют крайне редко. Что еще?
1: Диван в комнате, потому что я все равно все время сижу на диване на кухне. Ну, человек везде диваны, в каждой комнате. Удочки мужа, это так считает Наталья, стоят новенькие, куплены уже второе лето подряд. Смысл в них, если они все равно не используются. Яйцерезка и прочие вообще всякие резки, которые скопились в шкафу на кухне, все равно все режем ножом на доске.
0: Одно время считала, что не могу жить без увлажнителя воздуха. Что это очень нужно, просто необходимо. Покупала дорогой, с подсветкой. В итоге ни подсветку не включаю, ни сам увлажнитель. Уже года лет 5 стоит, и никакого толку от него. А я купила себе дорогущий мойщик окон.
1: Что? А, мойщик окон.
0: Мойщик окон. Включала один раз, поняла, что лучше самой, и положила в коробку. Все. Вытяжка реально тупо выполняет декоративную функцию, иногда используется как источник освещения. У некоторых и вентилятор, например, не используется, тоже стоит, и все. Ну, все готовночно кухонные приблуды. Я вообще ем доставку и не понимаю, зачем я столько всего накупила. Я пошла дальше, пишет нам Елена. Я купила форму для лепки пельменей. Спросите меня, сколько раз я лепила пельмени?
1: Ноль.
0: Ни разу. Плойка для волос. Посчитала, что слишком портит волосы, хотя она достаточно неплохая, но тем не менее не пользуюсь.
1: Алексей пишет: куча всякой макулатуры, абсолютно ненужной. Газеты, журналы, тетради с учебы в университете и книги. Пора бы выбросить.
0: Шинковка для капусты. Большая и неудобная. Попробовала один раз и взяла в руки обычный нож. Есть, оказывается, еще шинковка для капусты?
1: Да, есть, есть такой топорик.
0: Ничего себе.
1: Я тоже видел.
0: Так, еще вафельница. Думала, что каждое утро буду детям делать вафли, что это так круто и так далее. Не, не делаю, не хочу, легче купить, все. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, но главное, пожалуйста, позвоните нам прямо сейчас, чтобы поиграть с нами в прекрасную игру,
1: которая называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию. Номер телефона 8 495 956 101 и 2.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
3: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
11: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
14: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуишн нашего слушателя. Кто здесь?
2: Георгий из города Томск дозвонился. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Георгий, ну, конечно же, мы будем задавать вам вопросы. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. Вы готовы?
3: Да, готов.
1: Let's go. Правда, что спелый маракуйя внутри белого цвета?
3: Нет.
1: Правда, что в Солнечной системе всего 8 планет?
3: Да.
1: Правда, что салат «Цезарь» назван по имени повара, который его придумал?
3: Нет.
1: Правда, что во время улыбки мы тратим больше калорий, чем когда хмуримся?
3: Нет.
1: Правда, что тушканчики не пьют воду?
3: Нет.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Прекрасный результат. Средний, стабильный, шикарный.
2: Достаточный для того, чтобы теперь пить чай, может быть, и другие напитки из нашей фирменной кружки DFM. Георгий, поздравляем.
1: Ну и, конечно, какие же были ответы? Всем, наверное, интересно. Правда, что спелый маракуйя внутри белого цвета нет, желто-зеленого. Правда, что в Солнечной системе всего 8 планет, да. Правда, что салат «Цезарь» назван по имени повара, которого придумал, да. Вот здесь, кстати, ошибка. Правда, что во время улыбки мы тратим больше калорий, чем когда хмуримся? Нет, наоборот, улыбаясь, мы тратим меньше калорий. Правда, что тушканчики не пьют воду? Это правда, потому что они получают жидкость из растений, которые едят. Аплодисменты.
2: Георгий, еще раз поздравляем.
1: Ну и, конечно, спасибо. 10 секунд на все приветы.
3: Ну что ж, хочу передать привет всем жителям России, города Томска. Всем хороших выходных.
1: Ура!

0: реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
0: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
0: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
2: Андулин. Кровля на все руки.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что...

0: On DFM.
1: Тут за окном такая широкая радуга, так мы как дети малые. Вообще. Боже, мы прям посчитали все цвета. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да, все. Вот, даже фиолетовый. Кстати, я вот фиолетовый редко в радуге вижу, а здесь прям четкий такой фиолетовый. Интересно, это к добру?
2: Да, она прям широченная вообще. Конечно.
1: Надо загадать желание. Друзья, мы сейчас смотрим на эту радугу, вы через нас загадываете. Через наше энергетическое поле. Все, кто сейчас что-нибудь загадает, у них обязательно все сбудется. Все, мы так решили. Вот, ты загадал?
2: Я, да.
1: А я не знаю, что хочу. Знаете, такая проблема на
2: вот
1: самом деле.
2: Вот фигню какую-нибудь заказывай. Все равно, вот это главное загадать. Главное, чтобы хоть какое-то желание, пусть мелочи, я не знаю, поеду, да в кутяшку какую-нибудь на ужин. И то хорошо уже.
1: Не, ну я, конечно, могу загадать, чтобы мне сейчас кто-нибудь мороженку принес, но никто же не принесет.
2: А вдруг?
1: Нет. Это невозможно. Понимаешь, и тогда получается, что желание уже не сбудется. Так, что у нас сегодня тема? Какая?
2: Сегодня обсуждаем, какая вещь в вашем доме самая бесполезная.
1: Пылесос от клещей для мягкой мебели.
2: И
1: от пылевых
2: есть.
1: Клещей. Господи, что только не придумают. Божечки ты мои.
2: Парят, я бы так сказал.
1: Прелесть какая. И ведь тоже наверняка говорят, вы что вы? Вы же как это все?
2: Как вы жили до этого без
1: этого? Невозможно, невозможно. Так, дальше. Воздухоочиститель. Многие берут. Веник. Кстати, веник. А я вот пользуюсь веником. Иногда. Что-то мне как-то лень. Пылесос, там все остальное, хотя он у меня такой ручной вроде, но веником иногда тоже, кстати.
2: Веник вещь полезная.
1: Но опять же, если что-то разобьете, тогда только веником, потому что пылесос это ни в коем случае нельзя. Гантели, резинки спортивные, степ-площадка, все, что касается спорта. Велотренажер, кстати, туда же. Многие похоронили на них сумки, да, отдали уже. Главное, отдали тем, кто тоже сначала будет, ну, немного покатается, а потом опять же будет вешать сумки. Пакет с вещами на случай в вдруг похудею. Самая бесполезная история – это пакет с пакетами. Все равно в магазине вам пакетик нужен. Конечно, давайте два. Зная при этом, что уже столько этих пакетов в доме скопилось, что скоро их просто целиком придется выкинуть.
2: Евгений пишет, самым бесполезным в доме является ваза для цветов. И это сказал сам муж. Обещает это дело исправить. Евгений, вам легкой дороги, кстати, в Казахстан.
1: Кстати, мне кажется, что очень хороший намек мужчине, что вот он не дарит цветы, если долго, да? Просто так, знаете, стоять так. Ой, вазы-то запылились уже все. Совсем стоят пыльные. Надо, наверное, помыть, на место поставить. Да. И начинайте мыть вазу. Вот прямо так, знаете, прям вытаскиваете и мойте. Прям, так, чтобы он видел в этот момент. Пусть он в этот момент ест или, ну, будет рядом. И вы так показательно мойте эту вазу. И тогда, может быть, дойдет. Но если не дойдет, значит, он бесчувственный свой, и непонятно, зачем вы тогда замуж за него вышли вообще.
2: Бейте об него эти вазы.
1: Дмитрий! Ай, ну,
2: дошло.
1: Это кошмар. Вот видите, какой?
2: Ужас.
1: А ты давно своей вообще супруге цветы
2: а
1: дарил?
2: А вот я думаю, правда, давно ли я дарил цветы?
1: Ну, вот давай, Дмитрий, давай по-честному.
2: Ну что, в феврале, скорее всего.
1: В 14-го.
2: Ну да.
1: Вот видите, а вы говорите, 14 февраля не надо. Вот такие люди, как Дмитрий, единственный раз в году хотя бы на цветы разорились. Хоть, знаете, повод какой-то по календарю. А то некоторые говорят, мне, нам не нужны поводы для того, чтобы дарить цветы. Вот некоторым, видите, по-другому никак совершенно. Они даже не вспомнят, что они существуют, эти цветы. Я считаю, что вот летом, например, говорить, что ой, ну дорого, не хуй, это какая-то отмазка, потому что летом любая бабушка у метро продает недорогие цветы, потом на обочинах часто продают, если ехать куда-то, или можно в конце концов просто, ну, нарвать пылевых, они да тоже, вон, кстати, очень красивые.
2: Одуваны.
1: Ну, одуваны тут уж совсем.
2: Венок вот. Сплести, подарить.
1: Но, с другой стороны, одуванчики, кстати, можно даже из них салат сделать.
2: Да,
1: вот.
2: И суп.
1: Кстати, суп из крапивы. Каждый год хочу сделать, и все забываю. Ладно, друзья, в общем... Не об этом.
2: Мы закончили едой все равно.
1: Есть хочется, да? Вот как-то после работы все уже едут куда-то, уже сейчас наверняка, может быть, некоторые в ресторан сядут, да? Да.
2: За шашлычком.
1: Ой,
2: может быть,
1: вообще, а некоторые уже точно на дачу сейчас приедут, уже шашлык будет. Мы дружно с Поповым завидуем, но по-доброму. Чтобы у вас все было круто, вкусно и хорошо.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
4: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Вообще поняли, что сегодня пятница, друзья? Все! Все! Если вы работаете пятидневку, то мы вас поздравляем и даже аплодируем. Ну, а если вы в субботу-воскресенье трудитесь, тогда примите наши соболезнования. Придется вам немножечко попахать. Так, ну что?
1: Рано или поздно у вас все равно будет отдых. Не переживайте.
0: Кстати, я могу сказать, что даже выгоднее, когда у тебя по будням выходные. Mm-hmm. Потому что народу меньше везде. В пробках не надо опять же стоять. Ну что сегодня? Все, кто на дачу, все вот они сейчас собираются, они по половину времени вечера пятницы проведут в пробках на эту самую дачу. А вы, например, во вторник. Прекрасно. По пустой дороге. Ну все, мы вас утешили, я надеюсь. Как-то смогли сказать все правильно. И потом опять же гости. Я бы рад, ребята, вас на даче принять.
1: Ну, вы сами знаете.
0: Вы же понимаете, у меня по будням выходные. Вот, во вторник, пожалуйста, да? И никто же не сможет, поэтому все шашлык достанется вам, опять же, убирать меньше. Так, а что у нас за тема сегодня?
1: Сегодня обсуждаем, какая вещь в вашем доме самая бесполезная.
0: Ну, тут, значит, очень многие пишут про гладильную доску. Я так понимаю, что вообще она никому не нужна?
1: Вообще неожиданно, честно.
0: Да, я удивлена. Угу. Все как-то уже перестали ей пользоваться. Вот. Значит, дальше. Некоторые пишут про робот-пылесос. Сегодня, кстати, на втором месте. А я как раз думала прикупить, надо же. Не справляется с шерстью двух котов. Запускаем, чтобы их же и развлекать. Они за ним наблюдают и охотятся. Вот только не катаются, если что. Так, а еще, значит, некоторые у нас тут пишут. Мороженщица. Кажется, еще и мороженщицу покупают. Йогуртницу. У нас сегодня просто какой-то список каких вещей, которые могут, опять же, кому-то сейчас упасть на ухо и... надо купить.
1: Да.
0: И вот так же люди это все дело приобретут обязательно.
1: У меня, кстати, есть машинка для производства сахарной ваты. Представляешь, туда ложечку сахара
0: да.
1: в центр, бах, и успевай наматывать.
0: Ну, обычно это покупают дети.
1: Да.
0: И на какие-то праздники. Вот и все оно потом стоит. Естественно, никто уже им не пользуется. Но, тем не менее, можно вот так понтоваться где-нибудь на каком-нибудь мероприятии, взять ее с собой, например, и развлечь детишек. Так, что еще у нас есть? Значит, ну, телевизор. Очень многие перестали смотреть, потому что теперь, ну, что, можно те же самые программы, которые в телевизоре, смотреть уже в компьютере.
1: Ну, поэтому да, это в нужное время, да. В удобное.
0: Планетарный миксер. Что это?
1: Планетарный.
0: Что такое планетарный миксер? Не знаю, не
1: Замес
0: понимаю.
1: Планетарного масштаба можно сделать.
0: Ну, какая-то такая. Закатная машинка для банок. Есть и у нас прям закаталки такие.
1: Но это нужная вещь.
0: Да.
1: Вот в августе вас вспомнят ведь. И вы
0: Нет,
1: вспомните.
0: Ну, знаешь, вот не все любят всю эту консервацию. Я вот, честно говоря, тоже никогда... Я не люблю. Я люблю всю заморозку. Вот заморозку по пакетикам все раскладывать. Я вот люблю. А консервацию, ну, такое
1: Огурчик
0: себе.
1: Солененький, а помидорчик...
0: Правильно,
1: вот
0: это все купить дешевле, тебе не кажется? Как-то это не имеет смысла, мне кажется, сейчас уже. Хотя, ну, многие делают, ну, как-то... Купил эту банку раз в месяц, а тут столько всяких проблем. Еще она может же взорваться, да. Может что-то там пойти не так. Как-то это опасненько. Так, степпер.
1: Степпер. А, это, наверное, опять
0: это
1: же...
0: Это степом заниматься.
1: Физические
0: вообще.
1: Нагрузки.
0: Ой, ребята, вы все такие спортивные у нас, я смотрю. Вообще все накупили себе каких-то тренажеров, а они стоят пыляться, никто их не использует в итоге. Два раза побегали и спасибо. А денег отдали, небось. Ух, массажное кресло. О чем говорить? Там просто сядь попой и тебя массируют. Но нет, даже сесть в кресло и то, в принципе, неохота. Представляете, как бывает? Так, что еще есть?
1: Антон сам себя считает бесполезной вещью в доме. Антон, мне кажется, себя недооценивает.
0: Может мультиварка быть, вы... еще.
1: Да, мультиварка тоже здесь очень много сообщений.
0: Много про мультиварку пишут. Уже думали, что будут готовить, будут все делать. И в итоге один раз приготовили, и вот она стоит пылиться. Бокалы... для напитков и стопки для напитков у Елены, потому что вот как 8 лет они с супругом уже не употребляют. Слушайте, ну из бокала не обязательно же пить какие-то алкогольные напитки.
1: Конечно.
0: Это очень приятно, когда ты, например, берешь на какую-нибудь водичку с мятой, с лимоном, все это выжимаешь, вот делаешь такой безалкогольный мохито, и летом, например, это прекрасно именно из бокала. Ну не из какого-то стакана, из кружки, ну что это, а тут вот из бокала. Это так прикольно. Лимонад от какой-нибудь тоже можно сделать домашний.
1: Ты правда так считаешь?
0: Конечно, я делаю. Я делаю все время. То есть мне очень нравится сидеть домашний. Я, вы знаете, что очень люблю минералку взять. Вот прям минералку. Такую газированную. Потом туда выжать лимончик, мяту. И что-то еще. А, клубничку я еще туда иногда добавляю.
1: Лайм можно.
0: Да. И вот это все. И набодяжишь льда туда и лежишь такая себе. Представляешь, что тебе на работу не надо вечером. Вот. И все. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. И, кстати, у нас очень полезный выход будет в ближайшее время, потому что он будет посвящен летнему солнцестоянию 21 июня в 11:24 по московскому времени. Это утро. У нас состоится летнее солнцестояние. Как провести правильно этот день, ну, с эзотерической точки зрения. В общем, обязательно послушайте, потому что мало ли у вас есть какое-то желание, которое вы хотели бы, чтобы исполнилось, а оно не исполняется. Вот мы постараемся Вселенную подтолкнуть в этот самый волшебный день.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, как и обещали, расскажем про день летнего солнцестояния. Если честно, я не люблю этот праздник, хотя он считается волшебным, магическим, очень светлым. Я не люблю, потому что у меня ощущение, что все, лето заканчивается. Мы идем на убыль, да, друзья. Именно 21 июня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году. Но потом, естественно, день начнет постепенно убывать, а ночи удлиняться. Мы поворачиваемся к зиме. Вот что обидно. Как-то я вот не готова даже о зиме сейчас думать. Но, тем не менее, приходится в этот день вспоминать о том, что зима нам уже улыбается издалека, слава богу, пока, но тем не менее. Что же хорошо в этот период? Солнцестояние на Руси было связано с наблюдениями, поверьями. И если встретить рассвет, считается, что это принесет здоровье и удачу. Также в этот период очень хорошо благодарить все четыре стихии. Это вообще очень важно делать, то есть вода, воздух, огонь, земля. Хорошо на природе встретить вот этот день и это утро. Вот поблагодарить воду тем, что вы умоетесь, например, воздух, знаете, вот так вот руками обнимайте вдохнуть. Его, да, вдыхайте воздух, огонь. Кстати, в этот период обязательно нужно огонек зажечь. Даже если у вас там нет возможности зажечь костер, например, то обязательно зажгите свечку. Вот, земля, к земле прикоснитесь, тоже скажите ей спасибо за все, за то, что носит вас. И, конечно, кормит. Вот, за все это надо поблагодарить четыре стихии и у них же попросить что-нибудь очень важное для вас. Также в этот период ни в коем случае нельзя проявлять злость, зависть, агрессию. Солнцестояние, время света и любые вспышки агрессии в этот день воспринимаются как попытка противостоять солнцу. Предки считали, что негативные эмоции в этот день возвращаются к человеку в усиленном виде, поэтому очень важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не позволять себе мрачных мыслей. Также не стоит сидеть дома, проводить день в замкнутом пространстве, потому что 21 июня — это праздник солнца и сил природы. Очень важно пройтись босиком, может быть, по земле, по траве, почувствовать тепло земли. По воде вообще будет идеально, если вы еще и пройдетесь. Это прекрасно, если вы, например, не упустите возможность зарядиться солнечной энергией. Даже если будут облака, все равно солнце вас видит. Так, ну, как бы, считается так, по обрядам. Еще запрещено лениться и бездельничать в этот период. Хотя бы немножечко поработать, привести дом в порядок, завершить мелкие дела. Потрудиться на земле, кстати, очень хорошо. И вообще, в принципе, главное в этот период — это работа с эмоциями, прощение обид, отпускание ситуации из прошлого. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые помогут вам очиститься. Вообще вот этот костер, почему его зажигали? Потому что перепрыгивали через костер и все плохое оставляли в прошлом. И как будто бы символически перепрыгивали в новую, счастливую, энергетически такую чистую жизнь. И, кстати, очень хорошо, если в этот период вы еще, помимо того, что загадаете желание, например, да, и будете отсылать это солнцу, ветру, природе, но еще и займетесь творчеством, потому что в этот период получаются самые классные талисманы. И вы себе можете сами сделать какой-то важный талисман, который вы постараетесь в этот день как раз зарядить четырьмя стихиями, и он будет приносить вам удачу целый год. Поэтому творчество, приготовление праздничной еды, рисование, танцы, все это очень круто, если вы проявите себя таким образом. Ну и, соответственно, соберете, может быть, каких-то единомышленников, друзей и, в общем, это правильно проведете этот день. Все, всех с наступающим днем летнего солнцестояния.

0: Итак, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какая вещь в вашем доме самая-самая бесполезная, ненужная?
0: Так, ну, про мойщика окон мы уже тут высказались. Вернее, не мы. Я, кстати, до сих пор думаю, что это полезная тема. Но люди так не считают. Говорят, не получается. То есть у кого-то даже он там отвалился куда-то, вниз упал, не сложилось. Отношения не получились. Я считаю, что посудомойка – самая бесполезная история в моей жизни. Почему? Пишет нам Евгений. Потому что живу я теперь один, и, соответственно, посуды мало, и совершенно мне это уже не нужно. Вот раньше, да. Так, ну что еще?
1: У Натальи не одна вещь, а целый шкаф с вещами, которые когда-нибудь да пригодятся. Наталья, ну обычно они уезжают сначала на антресоль, потом с антресоли на дачу, ну и так далее, далее курсируют, но никогда не выбрасываются. Крышка на кастрюлю от разбрызгивания масла, такая сетчатая штука, вот кладешь ее на сковородку, все равно масло разбрызгивается. Бесполезно абсолютно.
0: Продолжаем вашу историю про утюги. Мы пошли дальше с мужем, взяли утюжно-парогенераторную станцию. И как вы думаете, как часто мы гладим? Знаешь, станцию главное взяли. Вот, парогенератор, кстати, тут одни пишут, что парогенератор это прекрасно, некоторые другие пишут, что нет, вот не подходит. А мне, например, тоже парогенератор кажется тоже очень прикольной историей.
1: Для чего, подожди, напомни эту штуку.
0: Ты берешь, например, повесил вот так на распялку вещи, и можно спокойно пройтись этим паром.
1: А, то есть вместо альтернатива глажки.
0: Глажки, да, да. И, ну, это самая главная щадящая история, потому что утюгом-то можно и прожечь что-нибудь и так далее. Горшок для цветка, которого никогда не было и не будет. Горшок. Знаете, у меня приятель, он считает себя таким интеллигентом и оригиналом. И вот он, значит, любил приходить в гости с горшком. В горшок складывал семена, я говорил, посадишь, будут цветы. Ну, оригинал
1: молодец.
0: Такой. Да. Вот, мы считали его за глаза просто жлобом. Вот и все. Так, еще у нас тут, значит, про телевизор, велотренажер вспоминают. Про отпариватель уже было. Очень много, кстати, сегодня пишут про отпариватель тоже. Мясорубка. Я-то думала, буду сама фарш крутить. Еще подружки говорят, что он все равно не такой, как в магазине, намного лучше получается. Не знаю. Один раз я порубила этот фарш, потом забила на эту историю. Кстати, есть вот эта наша советская мясорубка, которая переходила из поколения в поколение. Мне кажется, может все сломаться. Может квартира рухнуть. Может, да мир может рухнуть. А вот эта мясорубка, она будет стоять. Она просто 100%. Она неубиваемая абсолютно. Но чистить ее как было противно. Помните, это жирная история. И вот это вот... Как это? Такая штучка? Ну, как? А там одна такая с дырочками, а другая, которая такая, как
1: крестик.
0: Нож,
1: вот этот, да.
0: Да. И все это почему-то нам надо было мыть. Детям.
1: Да потом собирать, разбирать.
0: Ужас. Такая противная история. Вот некоторые, кстати, тут вспоминают всякие разные детские формочки для леденцов. Из «Ну, погоди». Такие вот были формочки. И что действительно они лежат, никто ими не пользуется. Но выкинуть невозможно, потому что это память детства. И потому что даже детям, кстати, сейчас уже не объяснить, что мы ели жженый сахар по факту. Да?
1: Сладости сами себе готовили.
0: Да, вставляли туда спички, чтобы держать это все. И даже в ложки заливали этот сахар. И как бы считали это классным лакомством. Сейчас это, конечно, мне кажется, ну, на нас посмотрят, просто дети так скажут, что вообще, что ли, там, с ума, что ли, сошли такое лопать. Вот. А хотя вот я, честно говоря, даже, мне кажется, ничего, вот вкус детства ничто не заменит.
1: Да,
0: никакие
1: нет.
0: Там все эти вкусные истории, идеальные, с красителями, ароматизаторами, не заменят нашего детского воспоминания, вот петушок на палочке. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас впереди игра, называется «Есть контакт». Дозванивайтесь и выигрывайте нашу фирменную кружку 8-495-956-101-2.
2: Реклама на В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт». И вместе с нами сегодня кто?
2: Андрей из Ростова-на-Дону. Андрей, привет.
3: Привет, привет.
1: Андрей, значит, у вас есть возможность поиграть с нашим великим Дмитрием. Он лучше всех играет в эту игру. И прямо сейчас давайте я вам подарю целую минуту времени на все про все. Сделайте это красиво, мужчины. На старт, внимание, поехали.
2: Так, Андрей, первое слово. Такая сладость внутри белая, обычно в шоколаде. Вкуснячая, из белков делается. По-моему. Вот он в шоколаде.
3: А вот...
2: Сейчас слышно меня. Прием, вот, как слышно.
3: Слышно,
2: сладость белая в шоколаде.
3: Мороженое.
2: Нет. Вот прям из белков делается. Воздушное такое.
3: Так,
2: да,
1: есть.
2: Отлично. В цирке выступает, у него кегли всякие, шарики в руках, он подкидывает их и ловит. Прям ловкач такой.
3: Жонглёр, эквилибрист.
2: Да, да, жонглёр. И последнее слово. Вот мы состоим из них и атомов. Из атомов и...
3: Из частиц.
2: Вот как вот эти мелкие такие называются?
3: Частицы атомов.
2: Да. Формулы химические вот из них состоят. Как будто бы я как вот ученый вам объясняю. Да!
1: Супер! Ребята, молодцы!
2: Молодец!
1: Прям сложилось. Я начала гуглить, из чего делается зефир.
2: Так,
1: яблочное пюре. Фруктовое пюре, чаще всего яблочное, Дмитрий.
2: А подожди, я его путаю, вот зефир все время путаю.
1: Это безе.
2: Безе. Вот я их все время путаю.
1: Но для вас есть хорошие новости. Все равно туда добавляют взбитый яичный белок. Но он не целиком чаще всего.
2: Вот, я с этим вот перепутал.
1: С безе.
2: С чем я перепутал.
1: Сухой штукой. Да, понятно. Ну вот, все, заодно, видите, узнали рецепт зефира. Давайте поаплодируем.
2: Андрей, молодец, супер справился с заданием. Получаешь нашу фирменную кружку.
1: И еще, конечно, 10 секунд на все приветики.
3: Спасибо, хочу передать большой привет своей жене. Она там ждет меня дома. Катюша, я тебя очень люблю. Дети там тоже, Руслан и Алиса ждут. Буду дома через 3 часа. Ждите.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия начните в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Принимайте факты, друзья. Что-нибудь интересное узнаем. Может быть, выходные пригодится. Зоопарк в Токио, оказывается, каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы звери могли отдохнуть от посетителей. Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет. Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет. Криштиану Роналду – это не имя и фамилия футболиста, а его первое и второе имя. Самовар в разных областях России называли по-разному. Самовар, самоварец, самодур, самогар, самогрей и самокипец. В Китае есть профессия обнимателя панд, где за нее платят 2600 в месяц долларов. Я бы с удовольствием устроилась на эту работу и обнимала бы панд. Да. Ну, панды тоже неплохо кормят, хорошо. Вот. Один из способов проверить подлинность бриллианта – подышать на него. Ну-ка. Так, нет, он такой... На поделке появится конденсат, а на бриллианте нет. Видишь, ничего нету. И да? Вот так вот. Так, плоды кешью называются яблоками, а то, что мы употребляем в пищу, это семена яблок кешью. Ты видел, как растет кешью?
1: Нет, ни разу.
0: Такая фигня, типа, как действительно яблоко. И торчит, как... Ну, как... Как сказать?
1: Палочка.
0: Ну, нет, вот похоже именно на то, что я сказала. Вот, надеюсь, все поняли. Очень похоже. Я как-то даже выложила фотографию, так люди писали: «Ой, показалось». Так, оригинальный кетчуп изначально готовили из грибов, между прочим, а не из томатов. Бананы помогают от головной боли. Кстати, бананы вообще очень полезная история, потому что там же магний, насколько я помню. И нервную систему успокаивает, серотонин поднимает,
1: да, бодрячок,
0: дофамин. Там. Радость, радость дает такую природную. Поэтому, друзья, обязательно лопайте бананчики. Так, все, дальше мы бомбим финалочку. Тоже подарим кому-нибудь радость в виде нашей кружки. А может быть, это вы.

0: Бомбим пеночку, друзья. Выясняем, кто нас сегодня заберет нашу супер крутую фирменную кружку Диэпам. И последние сообщения. Let's go.
1: Тема такая была. Какая вещь в вашем доме самая бесполезная?
0: Так, пожалуйста, значит, самое бесполезное, чем не пользуются уже очень давно, это веник и совок. Сейчас они исполняют миссию охраны мусорного ведра под раковиной. Вот, это Анечка хороших пишет. У меня мультиварка, совсем ей не пользуюсь. Все, что покупаю, купила когда-либо, использую все. И степпер, робот-пылесос, покупаю все самое дорогое, поэтому не использовать невозможно. Не ломается, заявленные характеристики устраивают, жизнь заметно улучшает. Но это не отвечает на наш вопрос, не отвечает. Кстати, виброплатформа. Я купила,
1: Ну что, недолго игралась.
0: Надо встать снова. Надо начать. Главное начать. Надо начать. Нет, самое главное, это вытащить ее из-под кровати. Вот. Когда я вытащу из-под кровати, тогда я начну и пользоваться. Вот, надо поставить ее на видное место. А вообще, кстати, очень полезная история. Очень хорошая. Мне она очень понравилась.
1: Как и велотренажер, возможно.
0: Нет, она действительно рабочая. Она прямо все так трясет хорошо. Кстати, очень прикольно. Я конкурсы на ней провожу. Мне когда гости приходят, я ставлю их на эту виброплатформу, включаю самый жесткий совершенно режим. И дальше они вот в этом состоянии отвечают на вопросы. Как Патти Элиас.
1: Предлагаю принести ее сюда, в студию, в другой гости будут мы.
0: Да,
1: тоже,
0: а давай реально, давай. Это, кстати, очень прикольный конкурс. Давай. Сразу голос меняется, и человек, он же начинает теряться. Очень интересно. Видите, тамада веселый, конкурсы интересные. Друзья, заказываем на свое мероприятие. Юля, погода. Я приеду без виброплатформы, если что, потому что ее тяжело нести. Так, кто у нас сегодня забирает?
1: Предлагаю дать сегодня наш подарок этой фирменной кружке Евгении. Она оставила свой комментарий в ВК, в нашей группе ВКонтакте. Самым бесполезным в доме является ваза для цветов, написал Евгений. Причем это ей подсказал муж, который обещает исправиться и все-таки наполнить эту вазу цветами.
0: Аплодисменты.
1: Евгения, поздравляем. Теперь вот у нас кружка, она же тоже как маленькая ваза почти что.
0: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж. Главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем. Так, ну что, друзья, отдаем нашу кружку и, конечно, желаем вам самых легких, веселых, ярких, летних выходных. Не забывайте, что будет день летнего солнцестояния. Это 21 июня в 11:20 утра. Будет летнее солнцестояние. Это самый волшебный день, когда можно загадать желание, не упустить эту возможность. И пусть ваше желание непременно сбудется. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrika.rf. Лето – это вкусно!
6: ОИМАЛ, Вологда, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде стартовал второй этап ремонта на инженерных сетях на улице Мира. Юбилейный фестиваль «Каменный мост» пройдет в Вологде. Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде стартовал второй этап ремонта на инженерных сетях на улице Мира. Работы ведутся на участке в районе улицы Притеченской. На участке специалисты заменят более 850 погонных метров водопроводных труб и оборудуют 14 новых колодцев. Для безопасности движения на время ремонта заужена правая полоса проезжей части в направлении центра города. Ремонт коммуникации осуществляется в рамках комплексного благоустройства улицы Мира при поддержке губернатора Георгия Филимонова и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Юбилейный фестиваль «Каменный мост» пройдет в Вологде. Пятый фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост» пройдет с 23 по 26 июня. На проспекте Победы на протяжении 4 дней будут выступать солисты, музыканты рок-групп, кавер-группа и ученики музыкальных школ. Концертные программы начнутся в 17 часов и завершатся в 19 часов. Фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост» пройдет в Вологде в рамках событийного проекта «Лето русского севера», который инициирован губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым для лиц старше 6 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащих в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Генри Кэмэмиль. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.
0: Этой недели войдет в тройку лидеров. А кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
7: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автотрансбанк» не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги обращайте в офис дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ПАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19

0: Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Push me till I can get my satisfaction.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.